Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал,

девушку, как последний дурак. Он боялся, чтоб когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то людей.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. Ты одна, ты такая. Живое выступление 2017 года.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Veikalos maksājuma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksājuma, lai nekā netrūktu!
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
3: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Lidl предлагает Итальямо – неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Йиха, ДНС, Пейкалос, Максима.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: Андрей Лайфэм.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: Интересный факт. Автомобиль как вариант спастись от нападения медведей.
1: Канада – живописная страна, которая известна не только живописной природой, но и разными хищниками. Жители городка Черчилль неоднократно сталкивались с белыми медведями и поэтому решили внедрить необычный способ спасения от них. Они никогда не закрывают двери собственных авто. Это необходимо для того, чтобы случайные прохожие, заметив на горизонте опасного хищника, могли спрятаться и тем самым спасти себе жизнь.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: RiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене –

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куприк и группа «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Запись выступления ноябрь 2016 года.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот

мы посадим сирень под окном, заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере».
2: Чувствуйте мой вайб, вези меня.
1: Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Красная остановка.
1: Сегодня мы совершим вкусную остановку с десертом, который прост, но эффектен. Называется он торт «Зебра». Это десерт из печенья. Без выпечки, но такой же вкусный и легкий, и всегда подойдет по настроению тем, кто любит сладкое. Мы знаем, что бисквитные коржи и духовка – это привычно и знакомо каждой хозяйке. Но есть вариант, который можно приготовить без включения плиты. Торт «Зебра» появился в советское время, когда на кухне старались сделать что-то красивое и праздничное из самых простых продуктов. Название он получил из-за характерного узора, чередующихся светлых и темных полос, похожих на полосы на шкуре зебры. Классическая версия готовилась из простого бисквита с добавлением какао, которое при выпечке образовывало красивые волны. Со временем появились разные варианты – с творогом, сметаной, фруктами и даже без выпечки, когда использовали только печенье и сливочный крем. Эти торты стали любимыми не только за вкус, но и за то, что их можно было приготовить быстро, без сложных ингредиентов и долгого ожидания. Теперь наш рецепт. Начните с 200 граммов печенья. Раскрошите его в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом, выложите в форму ровным слоем и хорошо утрамбуйте. Затем приготовьте крем. Взбейте сливки или сметану с сахаром и ванильным сахаром, добавьте растопленный шоколад или какао для темных слоев, а светлую часть можно оставить с ванилью. Чередуйте слои. Сначала светлый, затем темный, пока форма не заполнится. Обязательно уберите в холодильник минимум на 3 часа, чтобы слои схватились и наполнились ароматом. Такой торт лучше подавать холодным. Его можно порезать на порции, и он хорошо подойдет как десерт после ужина или как завтрак в офисе с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы ищете трогательную историю для домашнего просмотра, обратите внимание на фильм «Белая птица. Новое чудо». Это кино называют сиквелом фильма «Чудо», но, по сути, он лишь формально связан с оригинальной картиной. Из первой истории здесь остается только один герой. Это мальчик из школы, который когда-то был одним из тех, кто причинял боль другому ребенку. По сюжету к нему приезжает бабушка, и именно она становится голосом памяти и совести, и далее все разворачивается вокруг ее рассказа. Она переносит внука в свое собственное детство во времена оккупированной Франции. В этом прошлом мальчик переживает травлю со стороны одноклассников. У него появляется нелегкий выбор. Он решает спрятать в сарае девочку из его класса, еврейскую школьницу, которую преследуют. Это решение ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизнь всей семьи. Сюжет в фильме «Белая птица. Новое чудо» показывает, как страх, риск и трагические обстоятельства могут раскрыть в ребенке невероятную силу доброты. История строится на маленьких поступках, которые становятся огромными, когда вокруг война, несправедливость и страх. Особенно выделяется игра молодых актеров Ариэлы Глейзер и Орландо Шверта. Их дуэт делает фильм еще более честным и эмоциональным. Они передают детскую наивность, хрупкость и смелость так точно, что в некоторых моментах кажется, будто все происходит наяву. Если вам нужны истории о человечности, фильм «Белая птица. Новое чудо» станет сильным выбором для домашнего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Снято.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ирина и Александр Круг. Судьба, дорога.

0: дверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, а потом побыстрее уже сделаю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Пьеха. Думать о ней.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
7: Седьмое место.

что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио Латвия. 5-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

0: Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви. Но жаркая твоя

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 17 часов.
0: Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы ищете трогательную историю для домашнего просмотра, обратите внимание на фильм «Белая птица. Новое чудо». Это кино называют сиквелом фильма «Чудо», но, по сути, он лишь формально связан с оригинальной картиной. Из первой истории здесь остается только один герой. Это мальчик из школы, который когда-то был одним из тех, кто причинял боль другому ребенку. По сюжету к нему приезжает бабушка, и именно она становится голосом памяти и совести, и далее все разворачивается вокруг ее рассказа. Она переносит внука в свое собственное детство во времена оккупированной Франции. В этом прошлом мальчик переживает травлю со стороны одноклассников. У него появляется нелегкий выбор. Он решает спрятать в сарае девочку из его класса, еврейскую школьницу, которую преследуют. Это решение ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизнь всей семьи. Сюжет в фильме «Белая птица. Новое чудо» показывает, как страх, риск и трагические обстоятельства могут раскрыть в ребенке невероятную силу доброты. История строится на маленьких поступках, которые становятся огромными, когда вокруг война, несправедливость и страх. Особенно выделяется игра молодых актеров Ариэлы Глейзер и Орландо Шверта. Их дуэт делает фильм еще более честным и эмоциональным. Они передают детскую наивность, хрупкость и смелость так точно, что в некоторых моментах кажется, будто все происходит наяву. Если вам нужны истории о человечности, фильм «Белая птица. Новое чудо» станет сильным выбором для домашнего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Снято.
3: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
6: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

пожелаю, то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся

0: Интересный факт. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
1: В большинстве стран управление автомобилем в нетрезвом состоянии преследуется законом. Однако в Уругвае состояние опьянения при дорожно-транспортном происшествии расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается. Ждет еда на плите, только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал, зажжен, зажжен.

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится, шоферская жена, ты сидишь у окна. Ты сидишь, продолжая надеяться. Телевизор молчит, весь эфир уже спит. И ни чаю, ни кофе не хочется. Неужели

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или на крытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг,

0: Остановка.
1: Сегодня мы совершим вкусную остановку с десертом, который прост, но эффектен. Называется он торт «Зебра». Это десерт из печенья. Без выпечки, но такой же вкусный и легкий, и всегда подойдет по настроению тем, кто любит сладкое. Мы знаем, что бисквитные коржи и духовка – это привычно и знакомо каждой хозяйке. Но есть вариант, который можно приготовить без включения плиты. Торт «Зебра» появился в советское время, когда на кухне старались сделать что-то красивое и праздничное из самых простых продуктов. Название он получил из-за характерного узора, чередующихся светлых и темных полос, похожих на полосы на шкуре зебры. Классическая версия готовилась из простого бисквита с добавлением какао, которое при выпечке образовывало красивые волны. Со временем появились разные варианты – с творогом, сметаной, фруктами и даже без выпечки, когда использовали только печенье и сливочный крем. Эти торты

0: хорошо подойдет как десерт после ужина или как завтрак в офисе с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенное в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Интересный факт. Наибольшее количество автомобилей в мире находится не в Китае, а в США. США, на территории которых находится 21% от мирового количества автомобилей, лидируют по сравнению с автопарком Китая на 77 миллионов автомашин. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты. Билежус сервис.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Дарите женщинам цветы без повода и
3: все, что в жизни есть у меня.
1: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы ищете трогательную историю для домашнего просмотра, обратите внимание на фильм «Белая птица. Новое чудо». Это кино называют сиквелом фильма «Чудо», но, по сути, он лишь формально связан с оригинальной картиной. Из первой истории здесь остается только один герой. Это мальчик из школы, который когда-то был одним из тех, кто причинял боль другому ребенку. По сюжету к нему приезжает бабушка, и именно она становится голосом памяти и совести, и далее все разворачивается вокруг ее рассказа. Она переносит внука в свое собственное детство во времена оккупированной Франции. В этом прошлом мальчик переживает травлю со стороны одноклассников. У него появляется нелегкий выбор. Он решает спрятать в сарае девочку из его класса, еврейскую школьницу, которую преследуют. Это решение ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизнь всей семьи. Сюжет в фильме «Белая птица. Новое чудо» показывает, как страх, риск и трагические обстоятельства могут раскрыть в ребенке невероятную силу доброты. История строится на маленьких поступках, которые становятся огромными, когда вокруг война, несправедливость и страх. Особенно выделяется игра молодых актеров Ариэлы Глейзер и Орландо Шверта. Их дуэт делает фильм еще более честным и эмоциональным. Они передают детскую наивность, хрупкость и смелость так точно, что в некоторых моментах кажется, будто все происходит наяву. Если вам нужны истории о человечности, фильм «Белая птица. Новое чудо» станет сильным выбором для домашнего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Снято.
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: На Авторадио Латвия.
0: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

пыль на ветру, стаю перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шапке мостиком падем на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Жестокая любовь. Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви.

что хочешь, бери. И с надеждою ждал, когда же тронется лед Божий. Только в сердце любима королева или

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Сегодня праздник у

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали!

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.